0: Christmas Jam, Варка!
1: Joyo Noel!
2: Hello, Christina!
3: Buon Natale!
4: С Новым Годом!
0: Feliz Navidad!
4: Весёлых свят!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!

0: Joyeux Noël.
1: Hello, Christina.
2: Buon Natale.
3: С Новым годом.
4: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.